0: Nanoq FM bilere saarutin. Тэрсаачуми пииринник бисигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
1: Ufluttit och en roll psykosopin. Fitnesskiel i sjåra fjärdat granitor. Ossak och affinan är finpiga stora anut. Att jag har sin gång om mig till sin gång om mot. Att jag ringer till mig man kunde nga bisorta sak. Café till oss i nyssar torsmot i sessong. Ossam i dag satt till svaret. Ossak nog ett och fina hos en navet. Аккасаатисиллу оқиннерулерсиллуит мисигиссаатиллу амуниаккат қаминнерулерсоқ уллорлуунни теққанорри оқиматсигалуарпат фитнесскиилми уллааккут сумусартарит уллор аалларнерлуарук уллуп аалларсингиннерани
2: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасерсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киаллими паасисеқарнеруит ималууни тианерлутит уунга телефон 32-32-13 Opus Sida Kan du ikke lade op at lave nede at det var rettet til at være natter
0: Nanoq FM

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен каралтисуник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: Nanoq FM Bilaris Aarutit.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалуппеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lønne til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo en atomik. Nanoq Media internettiatorluu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaataqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassa
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemlig du. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, i med lønne til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo en atomik. Nanoq Media internettiatorluu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaataqarsinnaavut ilaqutareenut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassa
0: Nanoq FM

0: тусарнаар тареерпагут уннуарпаат аторпааллу таматигут
1: пяни ап
0: кигуллек
1: кигуллек оqaat nuannarasakka тиулааварлу аппеққилаасаагут иллимита суна сиул уанга
0: а аппунава
1: су амилаарсимавоқ
0: амилаарсимавоқ ү кюса
1: я
0: та амман мак кинорнани амиталаарлу
1: я
0: я тохассуақ ис я акилерат
1: акилерпаат укуписиани таалаам мейда акиллугу
0: а тестаасор
1: акилерат акиливиппа
0: иллит ам акилериварма
1: ай я я ак
0: иллит акилерат
1: акилерат иду морпут пингасууппун
0: а иду
1: пингасууллутиллу пингасууллутиллу
0: иннақойнаруссуоқ оқаттинут
1: таамааллууппоқ тавалу аппиттуссат пингажуат
0: ап
1: киккунукуа
0: таақ
1: таақ қаамауттортсина
0: ила
1: аюнгилақ ап кисеннааси нуунниссақаақ қаа таа атуссаваат эққартортаккафут
0: такнна